0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня у нас начинается новая библейская история. В прошлый раз мы окончили беседовать об Аврааме. Он состарился и умер. А его сын Исаак женился, и теперь нам интересно узнать, как же жил Исаак, что делал и какие от него произошли дети, и исполнилось ли то обетование Бога, которое он дал Аврааму. Главное, помните, что то, что мы читаем, это не сказки, я вам много раз это говорила раньше, а истина, то есть правда. Все это действительно произошло когда-то и имеет важное значение в истории. Эти события важнее всех остальных событий в мире, потому что в них принимает прямое участие Бог. И что-то через эти события говорит людям. А когда говорит Бог, нам лучше слушать, чем не слушать. Точно так, как тогда говорят папа и мама, потому что то, что они говорят, полезно для нас. Перейдем же теперь к истории жизни Исаака. Прошло некоторое время, и у Ребекки родились близнецы. У нее родилось два мальчика, Исав и Яков. Исав был рыжий и волосатый, и Исаак очень полюбил Исава. Второй мальчик был Яков. Он родился позже Исава, хотя, может быть, только на несколько часов, но все равно считался младшим. Он совсем не был похож на своего брата и был любимчиком матери. Он всегда вертелся под ногами у матери, и она гладила его по головке, когда только находила время. Мальчики росли и научились присматривать за стадами отца, которых у него было много. Исав любил также охотиться и очень ловко владел луком и стрелами. Он убивал оленей и других животных, и когда приносил домой, сам приготовлял для отца каким-то особенным образом, так что отец с большим удовольствием кушал приготовленное Исавом блюдо. Исаак любил Исава, может быть, потому что он умел угодить отцу. В той стране и в те времена существовал обычай, по которому старший сын получал вдвое больше младшего после смерти отца. Эта порция называлась первородством, потому что давалась тому, кто родился первым. Исав был старшим сыном в семье Исаака, и ему по праву принадлежало первородство. Однажды Исав возвратился с поля, очень усталым и голодным. Яков варил обед, и воздух был наполнен запахом вкусной пищи. Исав был также голоден, но этот запах, казалось, никогда не был приятнее для него, чем именно тогда. Это не было что-то особенное, а простая чечевичная похлебка, но с голоду и она показалась Исаву чем-то исключительным. И Яков решил воспользоваться моментом и предложил Исаву похлебку за первородство, и Исав согласился. В тот момент пища была ему дороже всего. Он думал так: «Что пользы мне от первородства, если я умираю с голоду?» Он продал свое первородство и потом сильно жалел, но было уже поздно. Но не подумайте, дети, что здесь произошла какая-то ошибка. Нет, Бог никогда не ошибается, и в этом был его план. Первородство получил тот, для кого оно было дорого, а не тот, кто так легко мог продать его за чечевичную похлебку. Народ, обещанный Аврааму, произойдет теперь от его внука Якова. Исаак старел и становился все богаче и влиятельней. Скота у него становилось все больше и больше, и на полях у него можно было собирать большие урожаи. Соседи становились завистливыми, потому что им не хотелось, чтобы кто-то был богаче и сильнее их, как и мы не любим, когда у кого-то лучшие игрушки, чем у нас. Они знали, что если у Исаака не будет воды, его скот помрет, и поля не дадут урожая. Он не сможет держать так много людей, и жизнь для него станет невыносимой. Они засыпали его колодцы землей. И тогда вождь филистимлян, так звали тот народ, который жил возле Исаака, пришел к Исааку и заявил: «Убирайся отсюда, ты сильнее нас, и нам неприятно иметь тебя по соседству». И Исаак мог легко показать свою силу и защитить свои права, но он решил, что мир важнее, чем добивание своего. Взяв свои стада, слуг и все свое добро, Исаак пошел в долину Герар, там разбил свои шатры и расположился хотя бы временно. Исаак созвал слуг и сказал им: «В этой долине есть колодцы, которые выкопал мой отец Авраам, но филистимляне засыпали их землей. Мы найдем и очистим их, чтобы наши стада имели достаточно воды, и мы сами имели бы воду для своих нужд». Слуги нашли старый колодец и с большим трудом раскопали его и радостно приветствовали журчание свежей воды. Теперь у них будет вода, и все будет в порядке. Но на деле так не случилось. Пастухи жителей долины спорили с пастухами Исаака, о том, кому принадлежит вода. Одни кричали: «Вода наша!», другие кричали: «Нет, наша!», и не было того мира, о котором так мечтал Исаак. Он услыхал шум и позвал к себе слуг. «Пойдите, поищите другие колодцы. У моего отца их было здесь много, и пусть будет мир между нами и жителями этой долины», — сказал он. Может быть, слугам не хотелось идти и искать засыпанные землей колодцы, но они пошли и нашли еще один колодец, и откопали его, и Исаак назвал его Ситна. И там Исаак нашел пространное место, где решил поселиться и где были другие колодцы, но потом он переселился в Версавию, и там явился ему Господь ночью. Господь сказал ему: «Я Бог отца твоего Авраама, не бойся, потому что я с тобою, я исполню слово мое и размножу тебя ради отца твоего Авраама». Исаак так сильно обрадовался, что построил там же алтарь Господу и благодарил его от души за то, что он явился ему и дал ему обещание размножить его семью. Вскоре Исаак имел еще одну большую радость. Два вождя филистимлян пришли к нему и сказали: «Мы видим, что Господь с тобой, и пришли заключить с тобой мирное соглашение». Исаак согласился, потому что знал, что ненависть и ссоры никогда не полезны. Исаак прославился по всей окрестности, как миролюбивый, богобоязненный человек. «Дети, вы пробовали когда-нибудь отвечать на зло добром? Если нет, попробуйте. Вот кто-то задирается с вами, вызывает вас на драку. Даже хватает что-то из рук, и

Зачем лицо твое сияет? Есть в небе у меня отец, меня он любит и прощает. В награду дам я четвертак, — сказал тогда мужчина строго, — если покажешь мне, чудак, где есть он, где ты видишь Бога. Простым мальчишке был ответ, он не задумывался много. Я дам вам 5 таких монет, скажите мне, где нету Бога. Дорогие дети, это дух Исаака, дух миролюбивый, дух человека, который любит Бога. Миролюбивость была главной чертой характера Исаака, чертой вполне достойной подражания. Если его гнали в одном месте, он переходил в другое. Если его не любили в одном месте, он переходил в то место, где его любили и почитали. Мы все можем подражать Исааку, если мы действительно любим Господа и принадлежим Ему.

Вот и наступил праздник, который Зиночка ожидала с таким нетерпением. День ее рождения. Зиночке исполнилось уже 9 лет. В этот день к ним в дом пришло много гостей, и дети, и взрослые. Все они, улыбаясь, поздравляли именинницу, говорили ей много приятных слов и дарили прекрасные подарки. А больше всего Зиночка радовалась тому, что она была в центре всеобщего внимания. Бойкая, смышленная, миловидная, она очень нравилась самой себе. Но ей так хотелось, чтобы другие тоже всегда замечали ее достоинства. И Зиночке казалось, что у нее их немало. В классе она первая ученица, в спортивных соревнованиях почти всегда победительница, среди подружек самая красивая. К постоянным похвалам Зиночка привыкла. Но если ее не замечали, или же еще хуже, в чем-то укоряли, она выносила это с трудом и даже иногда горько плакала от жалости к себе. В этот раз Леонид Петрович, отец Зиночки, пригласил своего нового сотрудника с его женой и 4-летним сыном Андрюшей. Эта семья пришла самой первой. Зиночке они сразу же понравились, потому что у них были очень добрые лица. Родители Андрюши звали дядя Петя и тетя Клава. Они подарили имениннице красивый букет цветов и большую коробку конфет. А их сын Андрюша протянул Зиночке толстую книгу с надписью «Детская Библия» и тоже поздравил ее с праздником. Когда пришли все гости, их пригласили за накрытый стол, а Зиночку посадили в центре –

на самом видном месте. Все обращали на нее внимание, и она даже раскраснелась от приятного волнения. Анна Ивановна, мама Зиночки, принесла приготовленный ею огромный торт. После того, как все насытились, Леонид Петрович сказал, обращаясь к детям: «А сейчас желающие могут рассказать какую-нибудь интересную короткую историю. Каждый участник получит приз». И он показал рукой на небольшой столик в углу комнаты, на котором лежали завернутые в яркую цветную бумагу подарки. Но, несмотря на обещанную награду, желающих рассказать интересную историю не находилось. И тогда вдруг самый маленький из детей, Андрюша, встав, объявил: «Я расскажу вам интересную историю из Библии об одном доблом человеке». Все заулыбались, потому что поняли, Андрюша еще не научился выговаривать букву «Р» и заменял ее более легкой для него буквой «Л». А малыш, совсем не смущаясь, начал свой рассказ, и гости с большим удовольствием слушали его. Только Зиночка, на которую уже никто не обращал внимания, нахмурившись, расстроенно подумала: «И зачем папа пригласил эту семью с их противным сыночком?» Но изменить что-то она не могла. Пришлось и ей слушать Андрюшину историю. А он вдохновенно рассказывал: «Однажды разбойники напали на одного человека, изланили его, бросили на дороге и убежали. Мимо изланенного плясал священник, но не помог ему. Потом плясал другой человек и тоже не помог ему. Но третий человек был очень доблым. Он помог изланенному, посадил его на своего ослика и привез в гостиницу. Самый-самый доблый из всех – это Иисус. Он умер за грехи всех людей, потому что любит нас и хочет спасти». Все гости внимательно слушали рассказ. Но Зиночка, из-под лобья глядя на Андрюшу, возмущенно подумала: «И когда же этот выскочка закончит? Из-за него обо мне все забыли». Но тут Зиночка неожиданно для себя и сама начала слушать с интересом. Особенно ее растревожили слова о том, что самый-самый добрый Иисус, о котором она ничего не знала, оказывается, умер за грехи всех людей. Зиночка приготовилась слушать дальше. Но тут рассказ закончился. Взрослые гости начали задавать Андрюше разные вопросы по Библии, и его родители помогали ему отвечать на них. Затем Леонид Петрович объявил: «Все призы достаются Андрюше, потому что больше никто не рассказал интересную историю». А он справился с этим замечательно. Дети расстроенно наблюдали за тем, как Леонид Петрович, сложив все подарки в большую сумку, торжественно вручил ее Андрюше. Но тот вдруг встал и, извлекая из сумки призы, стал обходить по очереди детей, вручая каждому подарок. А Зиночке он отдал самый большой и красивый сверток, приветливо улыбнувшись ей. Все дети, конечно, были очень довольны. Вскоре гости, попрощавшись, ушли. Анна Ивановна занялась посудой, а Зиночка, собрав подарки, ушла в свою комнату. Ее сердце почему-то беспокойно стучало. И дело было уже не в том, что Андрюша завладел всеобщим вниманием. Все ее мысли сейчас были сосредоточены на этих удивительных словах: «Иисус умер за грехи всех людей. Значит, и за ее грехи тоже». Зиночка поспешила в кухню, где Анна Ивановна, как обычно, в одиночестве, мыла гору посуды и с волнением спросила: «Мама, а я тоже грешница?» От таких неожиданных слов Анна Ивановна выронила из рук тарелку. Затем она растерянно произнесла: «Я не знаю». «А почему ты об этом спрашиваешь?» Зиночка ответила: «Андрюша сказал, что Иисус умер за грехи всех людей. А если всех, то и за мои тоже. Значит, выходит, что я грешница?» Анна Ивановна вытерла руки полотенцем, устало присела и недовольно спросила: «Ну что это у тебя за мысли появились? Сегодня твой день рождения, и ты не должна думать ни о чем плохом. Андрюша рассказал интересную историю, но к тебе это не имеет никакого отношения. Кстати, ты уже рассмотрела все свои подарки?» «Еще нет», — коротко ответила Зиночка и вышла из кухни. Вернувшись в свою комнату, она огорченно подумала: «Оказывается, и мама ничего не знает о грехах. Придется мне разыскать дядю Петю с тетей Клавой, чтобы поговорить с ними об этом». Удивительно, но Зиночка даже не заметила того, что она совсем перестала переживать о своей значимости. Теперь ее больше всего волновало только одно: действительно ли она является грешницей? И если да,
то как же ей можно избавиться от всех грехов? Поэтому она решила попросить у папы адрес дяди Пети с тетей Клавой, чтобы пойти к ним для важной беседы. На следующее утро по маминому поручению она отправилась в хлебный магазин за покупками. И там, к своей большой радости, встретила дядю Петю с Андрюшей. Увидев Зиночку, они радостно поприветствовали ее. После покупок они все вместе вышли из магазина. И Зиночка сразу же рассказала дяде Пете о своих переживаниях. Выслушав ее, он предложил: «Если хочешь, приходи завтра на занятия в воскресной христианской школе. Там ты узнаешь обо всем, что тебя волнует. Только предупреди своих родителей». Зиночка так и сделала. Папа с мамой охотно разрешили ей пойти в воскресную школу, потому что им очень понравилась семья дяди Пети. Занятия в христианской детской школе проходили в воскресенье вечером. Зиночке сразу же все там понравилось. Ее удивило то, что девочки и мальчики, которые уже знали очень много, не гордились этим, но приняли ее приветливо, как равную. В этот день учительница рассказала детям библейскую историю об исцелении слепого. Узнав о том, что рядом проходит Иисус, слепой начал звать его. Иисус спросил слепого: «Что ты хочешь?» Тот ответил: «Я хочу видеть». И тогда Иисус исцелил этого человека. В конце занятия учительница спросила: «У кого из вас есть вопросы?» Немного смущаясь, Зиночка все-таки поднялась с места и спросила: «А что такое грех?» Ничуть не удивившись, учительница ответила: «Грех – это всякое непослушание Богу. Но никто из людей не может поступать правильно, если Иисус не живет в его сердце. И только Он может избавить каждого из нас от непокорности Богу». Возвращаясь домой после занятия, Зиночка с волнением думала: «Да, Иисус действительно самый-самый добрый. Ведь Он так быстро помогает всем, кому плохо. А теперь Его помощь нужна и мне». Сейчас Зиночка уже точно знала, что является грешницей. Ведь как часто она поступала неправильно и совершенно не переживала об этом, считая, что это пустяки. Но оказывается, такие поступки называются грехами, за которые пришлось умереть Иисусу. И значит, все это очень серьезно и важно. Когда Зиночка вернулась домой, Анна Ивановна весело обратилась к ней: «Ну как прошло занятие?» А затем, взглянув на необычно задумчивое лицо дочки, озабоченно спросила: «Что с тобой?» Зиночка ответила: «Мамочка, теперь у меня нет сомнений в том, что я грешница. Но я верю, что Иисус поможет мне освободиться от грехов». Анна Ивановна, всплеснув руками, воскликнула: «Но что ты опять выдумываешь? Какая же ты грешница? Разве ты совершила какое-то преступление?» «Мамочка, грех – это всякое непослушание Богу», – объяснила Зиночка. «А я часто бывала непослушной. К тому же у меня много гордости. Я завидую другим и злюсь на тех, кто меня не замечает». «Ой, доченька, что ты такое говоришь?» – испуганно воскликнула Анна Ивановна и решительно заявила: «Больше ты в эту воскресную школу не пойдешь». На эти слова Зиночка ничего не ответила и мягко сказала: «Успокойся, мамочка. А сейчас я хочу спать, очень устала». Войдя в свою комнату, она разделась и легла в постель. Но заснуть не могла. Ей вспомнился рассказ о слепом, которого Иисус спросил: «Что ты хочешь?» И вдруг Зиночка поняла, что Иисус сейчас задает этот вопрос ей: «Что ты хочешь?» Она быстро поднялась с кровати, оделась и, склонившись на колени, сказала: «Иисус, я знаю, что ты самый-самый добрый. Ты исцелил раненого человека и слепого тоже. А теперь я прошу, чтобы ты простил меня и избавил от всех моих грехов, особенно от желания нравиться всем людям. И пусть я стану совсем другой, послушной тебе». После этого Зиночка легла в постель и быстро уснула. А утром, проснувшись, она сразу же с радостью поняла: Иисус ее услышал и ответил на ее просьбу. Зиночка поднялась, оделась и поспешила в кухню, где мама готовила завтрак. «Мамочка, уже все хорошо!» — восторженно объявила она и объяснила: «Иисус простил все мои грехи, и теперь я совсем-совсем другая». Услышав это, Анна Ивановна так растерялась, что даже перестала помешивать кипящую манную кашу, и та начала сердито пузыриться. Отставив кастрюлю с кашей в сторону и глядя на сияющее лицо дочки, она спросила: «А откуда ты знаешь, что Иисус тебя простил, да еще и сделал другой?»
Зиночка уверенно ответила. «А вот откуда. У меня ведь раньше с самого утра мысли были только о себе и о том, как бы быть заметной среди других. И я очень злилась, если это не получалось. Да я и по дому тебе никогда не помогала. Прости меня. В общем, только собой занималась. А вчера вечером я обо всем Иисусу рассказала. Потом быстро заснула. Утром проснулась и сразу об Иисусе вспомнила, а о себе совсем забыла. И тогда я поняла, что стала уже другой». Анна Ивановна слушала ее с изумлением. А в следующее воскресенье они всей семьей отправились на христианское собрание, потому что Зиночкины родители поняли, что у них грехов гораздо больше, чем у их маленькой дочки. Но теперь они твердо верили в то, что Иисус и им поможет избавиться от всего плохого. Ведь Он самый-самый добрый.

Не живи как-нибудь, о себе позабудь. Себялюбие — грех, ты заботься о всех. В центре быть не стремись, больше Богу молись. Иисуса люби, для Него лишь живи. Счастлив тот, кто всегда видит сердцем Христа, для кого весь закон — поступать так, как Он.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит говорить о девятой главе этого произведения. Темой, изучением которой мы занимаемся, является священство Господа Иисуса Христа, который является священником по чину Мельхиседека. Нам с вами предстают два вида священнического служения, которые кардинально противоположны друг другу, а именно священство Аарона и священство Мельхиседека. Служение левитов, то есть служение священников из рода Аарона, совершалось в реальной скинии на этой земле. Однако это земное святилище было всего лишь образом того святилища, которая находится сейчас на небесах, то есть святилища, в котором Господь Иисус совершает свое служение сегодня. Это святилище на небесах дает возможность лучшего и более полного поклонения Богу. Огромное число людей рассматривают закон Ветхого Завета с точки зрения знаменитых 10 заповедей. Однако послание к евреям подходит к закону с совершенно иной точки зрения. Оно рассматривает закон с перспективы его места в священстве и поклонении Богу. Данный подход сосредотачивает все внимание на решении вопроса греха, ибо, как автор покажет нам далее, закон никогда не мог дать ответ на вопрос о людских грехах. Ибо невозможно, читаем мы в 4 стихе 10 главы этого послания, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Вот почему нужно было новое и превосходнейшее святилище, о котором идет разговор в начале этой главы. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное». Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. Это святилище было создано из обычных материалов этого мира. Оно имело определенную длину, определенную ширину и определенную высоту. А также в нем происходили ритуалы, которые совершали с людьми. То есть, в каком-то смысле, данное святилище всецело принадлежало этому миру. И далее в этой главе автор будет противопоставлять это земное святилище тому святилищу, которое находится сегодня на небесах. Заметьте, что в этой главе автор обращается за иллюстрациями вовсе не к Иерусалимскому храму. Нигде мы не находим здесь примеров, которые были бы связаны с храмом Ирода. Мы даже не встречаем упоминания этого храма. Хотя во время написания этого произведения Третий Иерусалимский храм все еще продолжал существовать во всех своих образах и иллюстрациях, автор возвращает своих читателей к очень простому устройству скинии, которая была построена Моисеем в пустыне в соответствии с заповедями, данными самим Богом. И хотя скиния эта была построена из земных материалов, она была устроена по образу небесной скинии. Однако мы с вами увидим далее, эта земная скиния неизмеримо уступала своему оригиналу. Сама скиния представляла собой не что иное, как большой шатер длиной 30 локтей, то есть около 15 метров, 10 локтей шириной, то есть около 5 метров. И 10 локтей вышиной. При этом внутри она была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «Святое», и в нем располагались несколько предметов. Там стояли стол хлебов предложения и золотой светильник. Кроме того, в задней части этого помещения находился золотой жертвенник курений, который символизировал молитвы священников, восходящие к Богу. Этот жертвенник предназначался исключительно для благовоний, и жертвоприношения на нем никогда не совершались. Второе помещение скинии, так называемое «Святое святых», было отделено от остального святилища завесой.
и входить в него мог только первосвященник. Прочтем стихи с 3 по 5. «За второй же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». В этом помещении располагались всего два предмета. Во-первых, там находился ковчег завета, который представлял собой обычный ящик, изготовленный из дерева ситим и покрытый снаружи и изнутри золотом. Сверху ковчег закрывался искусно и богато разукрашенной крышкой, которая по-еврейски называлась «капорет» или «место милости». Эта крышка ковчега была украшена херувимами, сделанными из чистого золота, крылья которых простирались над ковчегом. Именно туда первосвященники приносили кровь жертвенных животных. И именно это делало крышку ковчега местом милости. «Ибо без пролития крови не бывает прощения», как пишет автор этого послания в 22 стихе 9 главы. Также здесь сказано, что внутри святого святых размещалась золотая кадильница, иными словами, золотой жертвенник курений. Обратите внимание на эту подробность. Только что мы сказали, что золотой жертвенник обычно находился внутри святилища. Но в этих стихах нам говорится, что золотой жертвенник находился не просто в святилище, но именно внутри святого святых. Почему же этот жертвенник оказался перемещен внутрь святого святых? Завеса между святым святых и святилищем была сделана из тонкого египетского вессона, в который были вотканы изображения херувимов. И вся эта завеса говорила о человеческой сущности Господа Иисуса. Когда Он умер на кресте, Он отдал Свою жизнь, Свою человеческую жизнь. И в тот самый миг завеса была разорвана на две части. То есть завеса была устранена, символизируя тот факт, что отныне путь к Богу широко открыт. Ибо сам Христос проложил для людей этот путь, сказав, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Завеса была разорвана надвое, и сегодня мы можем приходить прямо в Божье присутствие. Но что же произошло с золотым жертвенником курений, который назван здесь золотой кадильницей? Оказывается, он был перемещен в святое святых. В великий день очищения Аарон входил в святое святых с кровью жертвенного животного, чтобы окропить этой кровью крышку ковчега завета. А также Аарон брал с собой кадильницу, наполненную углями и благовониями. Фактически, всякий раз он переносил в святое святых этот жертвенник курения, а затем возвращал его обратно в святилище. И ему было нужно делать это в следующем году, и так снова и снова. Однако сегодня мы имеем великого первосвященника, который является нашим великим ходатаем, всегда стоящим у золотого жертвенника, совершая молитвы и ходатайствование за нас. Кстати сказать, его молитвы были услышаны. Поэтому можно говорить, что золотой жертвенник находится сейчас внутри святого святых, но в то же самое время он находится снаружи, потому что мы с вами можем всегда прийти к нему в молитве. Именно это подразумевал апостол Павел, когда писал в начале 5 главы послания к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ». Также автор упоминает здесь предметы, которые находились в самом ковчеге. Во-первых, внутри ковчега находился золотой сосуд с манной. Этот сосуд с манной говорил о нынешнем служении Христа.
ибо Господь насыщает всех тех, кто принадлежит Ему. Он питает и насыщает их Своим Словом, являясь хлебом жизни. Образно говоря, Библия является Божьей пекарней, так что, если вы хотите хлеба, именно к ней вам надлежит обращаться, чтобы получить его. Кроме того, внутри ковчега лежал расцветший жезл Аарона. Этот жезл говорил людям о смерти и воскресении Христа, потому что некогда это был мертвый кусок дерева, но в него вновь вошла жизнь. А еще там лежали скрижали завета, символизировавшие тот факт, что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. Перечислив все принадлежности скинии, автор добавляет, что обо всем этом не нужно теперь говорить подробно. Тем самым автор подразумевает, что у него нет времени в деталях говорить о скинии и о ее устройстве, потому что главное, на что обращено его внимание, это священство и поклонение. Он обращает все внимание на тот факт, что есть истинное поклонение, подробно рассказывая нам о том, как мы должны совершать это поклонение. Прочтем 6 и 7 стихи. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Священники постоянно ходили в первую скинию, то есть в святилище, чтобы совершать положенные служения Богу. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло пойти туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это в конце концов превратилось в монотонную рутину, ибо каждое новое поклонение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что подобное очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Священники приходили в святилище скинии для того, чтобы совершать там богослужение. В этом состояла конечная цель и задача всего этого. Главное предназначение скинии состояло в том, чтобы Божьи люди могли поклоняться Богу. Здесь говорится о реальности поклонения, а не просто о церковном служении, где соблюдается какой-то заведенный ритуал. Когда происходит реальное поклонение, оно приводит нас в присутствие Христа, где мы можем приносить Ему славу и хвалу. Господь Иисус Христос достоин принять славу и хвалу. Это и есть поклонение. Но из Него обязательно проистекает служение. Настоящее поклонение всегда ведет к служению. Посреди своих искушений в пустыне Господь Иисус ответил искушавшему Его сатане: «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вам никогда не придется просить, умолять или заставлять людей делать что-то, если они действительно участвуют в истинном поклонении Христу. Дело в том, что истинное поклонение всегда ведет к служению. Многие служители тратят много времени, побуждая, а иногда даже принуждая людей делать что-то. Они убеждают их жертвовать, они призывают их к каким-то социально полезным делам, просят их преподавать в воскресной школе или петь в церковном хоре. Но истинное поклонение само по себе ведет человека к служению. И подобное поклонение возможно лишь только через Иисуса Христа. Ритуалы в скинии никогда не приводили людей в присутствие Бога. В святой святых имел возможность входить только один первосвященник, как сказано в 7 стихе. А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Здесь автор говорит
о великом дне очищения. Это был праздник Йом-Кипур, в каком-то смысле самый большой день в жизни израильского народа. Это был день, когда первосвященник отправлялся в святое святых от лица всего народа. И на основании этого действия священника весь народ Израиля принимался Богом еще на один год. А наш великий первосвященник вошел в святое святых на небесах в присутствие самого Бога. Он вошел внутрь и более не выходил оттуда. Он будет находиться там столько долго, сколько долго мы, верующие, будем находиться в этом мире. А когда Господь выйдет оттуда, Он отправится за Своими людьми, ибо мы являемся частью Его самого. Мы являемся телом Христа. И знаете, зачем автор говорит нам обо всем этом? Его целью является сделать присутствие Господа Иисуса реальным для наших с вами сердец. Начали вы этот день с общения с Господом? Нам с вами приходится жить в суетном мире, и у этого мира нет времени для Спасителя. Поэтому задумайтесь в суматохе этого дня, был ли Он с вами, поклонялись ли вы Ему. Поклонение Ему вовсе не требует, чтобы вы отправлялись в церковь и воспевали Ему словословие. Хотя автор данного послания будет призывать нас делать это, поскольку мы должны встречаться с Божьими людьми и участвовать в совместном согласованном поклонении, которое необходимо для нашего роста. Однако мы можем поклоняться Ему в любом месте, мы можем поклоняться Ему у себя дома. Вы можете поклоняться Ему по дороге на работу. Вы можете поклоняться Ему у себя на работе. Вы можете поклоняться Ему в школьном классе. Друзья мои, совершенно не важно, где вы находитесь, ибо вы можете приносить Ему поклонение везде. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы изливать Ему наши сердца в благоговении и прославлять Его святое имя. Наш первосвященник вошел сегодня в святое святых за нас. И вы можете понять, насколько это превосходит все то, что имело место в прошлом, когда первосвященник совершал данное действие только однажды в году. Причем он не оставался в святом святых, а торопился скорее покинуть это священное место. Предания гласят, что обычно к ноге первосвященника привязывали цепь. Дело в том, что если первосвященник допускал какую-то ошибку или делал что-то неугодное Богу, Бог мог мгновенно поразить его смертью. И тогда за эту цепь оставшиеся священники могли вытянуть его из святого святых. Но наш первосвященник вошел в присутствие Бога за нас с вами, и он находится там сегодня. Давайте сейчас забежим вперед и прочтем 24 стих этой главы, где сказано: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Моисей просил Бога, чтобы он явил ему свое лицо. Но Моисей узнал, что ни один человек не может увидеть Бога. Однако мы с вами имеем первосвященника, который вошел в само присутствие Божье и предстал перед Его лицом. Мы не поклоняемся Ему, совершая какие-то ритуалы или строя различные жертвенники. Мы не поклоняемся Ему, зажигая свечи или вознося курение, хотя некоторые протестантские церкви начали вводить у себя подобную практику. Не так давно я посещал церковь одного знакомого служителя и заметил, что на столе, который использовался для совершения причастия, было установлено небольшое распятие. Я спросил его, зачем он поставил в церкви этот крест. А он в ответ поинтересовался, почему я ничего не спрашиваю о свечах, которые также стояли на обоих концах стола. Хотя я сначала не заметил их, но на столе для причастия действительно стояли свечи. Мой друг объяснил мне, что все это предназначено для того, чтобы помочь людям в их поклонении Богу. Друзья мои,
Если вам нужна подобная помощь, значит, вы не поклоняетесь ему. Женщина у колодца спросила Иисуса, где люди должны поклоняться Богу. И Господь ответил ей, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. У меня есть еще один знакомый служитель, который очень много сил посвящает евангелизации среди еврейского народа. В его церкви стоит иудейский семисвечник, и, как он объяснил мне, этот светильник предназначен для того, чтобы помочь его прихожанам осознать, что они многим обязаны иудейскому народу. Но, друзья мои, если мы нуждаемся в чем-то подобном в наших церквях, мы на самом деле не поклоняемся Богу. Мы с вами просто можем войти в Его присутствие и ощутить сладкий аромат, который сопровождает Его появление. Мы не ощутим этого своим обонянием, но зато мы можем ощутить Его своими сердцами, своими душами и своим разумом. Я молюсь, чтобы я мог постоянно чувствовать благостный аромат Его присутствия, чтобы я мог пребывать в свете Его Слова, и чтобы реальность всего этого могла присутствовать в моей жизни каждый день. И я хочу того же самого для вас. А для этого мы должны отложить в сторону наш любимый детский рожок с соской и начать, наконец, употреблять твердую пищу Его Слова. Мы должны войти в присутствие живого Христа, который является нашим великим первосвященником, совершающим служение в вышине, в скинии, значительно лучше, чем та, что когда-то была на этой земле. Мы можем сегодня поклониться живому Христу. Давайте помнить об этом всегда, каждый час, каждую минуту. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.